0: Well, I sincerely thank you tonight for joining me in these moments together as we've talked about spiritual vision.
1: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
2: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Помните эту историю о ближнем, когда ученики подошли ко Христу и сказали: «Кто мой ближний?» Он рассказывает историю, и знаете, что там очень интересное обстоятельство? Вот этот несчастный, которому самарянин оказал помощь, шел из Иерусалима, где был храм поклонения Богу, в Иерихон. Иерихон – это духовный образ мира сего, который сегодня гремит, шумит, но в котором есть много слепцов, и они сидят при этих дорогах. Знаете, не стыдно сознаться, что ты сам себя обманываешь. Я думаю, когда все выявится, это будет более жестокий обман. Это мужество сознаться, что ты живешь не в том мире. Ты выдумал себе этот мир. Ты пытаешься убегать в этот мир. Алкоголь, наркотики, даже работа, даже семья может стать определенным нашим мирком. И мы хотим закрыть глаза и больше ничего не видеть.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Может быть, в твоей жизни, дорогой друг, ночь тьмы, ночь греха. Повнимательнее послушай и увидь себя в этой истории. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, крохотная Марихин, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире, словно она была только телом без души, блуждающим в этом мире, который не мог ей ничего больше дать. В этот рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел в сельскую церковь. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры, в углу комнаты мать, глубоко сидевшая в кресле, казалось, мраморной и ледяной. Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех с попыток вернуть к жизни разбитую горем женщину, бедный учитель сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам. Но что было поведать в тот вечер бедному другу? Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам, в то время как его глаза искали в небе какого-то видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная Грубером. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговейно молодая чета. Там на небе звезда, школьный учитель, видя ее, как бы призывал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешная мать пробуждается и возвращается к жизни. Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров. Рыдание врывается из груди, слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу, вместе с ним оканчивает известную нам мелодию. Еще в ту ночь этот человек побежал в церковь и впервые исполнил для людей ту мелодию, которая дала новую надежду человеку, в жизни которого произошла утрата. Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле, а был он написан 24 декабря 1818 года.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь. Москва».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда последний раз вы смотрели на звезды? Когда вы разглядывали звезды? Когда вы задумывались еще раз о своей жизни? Когда я вел мирской образ жизни, вы знаете, я боялся этих минут. И сегодня многие боятся. И молодежь, знаете, она включает постоянно или музыку, или что-то еще. Вот столько энергии. Но, по-моему, там помимо энергии еще много суеты. Как будто кто-то хочет держать в этом мирке виртуальном, чтобы, не дай Бог, человек не подошел ближе к истине, не заглянул туда, куда ему и положено заглянуть.
3: Это производство радиостанции «Новое

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Если бы меня попросили дать людям Божиим всего один совет, я сказал бы, что всем нам необходимо вернуться к Слову Божьему, читать его, верить ему и поступать по нему. Мы должны понять, что в этой книге Бог уже дал нам ответы. Какие ответы? На какие вопросы, спросите вы? На все вопросы. Библия – это высшее правило нашей жизни. Меня одновременно поражает и удручает, как мало люди знают Библию. Мы стали народом библейски невежественным. Например, не так давно в ходе одной политической кампании ведущий популярной программы теленовостей хотел привести цитату из второй книги «Царств». Но, видимо, в его тексте стояла римская цифра 2, и поэтому он прочел 11-я книга «Царств». Вполне возможно, что это в высшей степени социально полезный и политически корректный человек, но в отношении Библии он, увы, совершенно неграмотен. Подобные же результаты дал проведенный недавно опрос абитуриентов одного университета. Большинство из них понятия не имели о Библии. Они полагали, например, что Евангелие – это жены апостолов. Они не знали, кто написал первые 5 книг Библии. И что верно для мира в целом, к сожалению, верно и для церкви. В недалеком прошлом достаточно было привести в проповеди в качестве иллюстрации имя или случай из Библии, и вас тут же понимали. Неопалимая купина, огненный столб, манна небесная, Валаамова ослица, колеса и Иезекииля и так далее. Когда вы говорили о подобных вещах, большинство присутствующих в церкви немедленно понимали, о чем идет речь. Сегодня такие примеры приходится пояснять, иначе ваша мысль останется неверно понятой. Мы очень быстро становимся людьми, совершенно не читающими. Мы все больше смотрим и слушаем, и все меньше читаем. Помните поговорку «Что написано пером, того не вырубишь топором». Но представляется, что слово постепенно утрачивает свою всесильность, ведь то, что написано, имеет смысл только в том случае, если есть кому это прочитать. Наше отношение к книгам стало потребительским. Нашим лозунгом стали слова «прочти и выкинь». Мы помним историю о том, как, будучи еще мальчишкой, Авраам Линкольн проходил много миль, чтобы взять у друзей всего несколько книжек, золотых слитков в кожаном переплете, как он их называл. Как это отличается от наших дешевых бестселлеров в мягкой обложке, заранее обреченных на выброс после прочтения? И то, что изменилось наше отношение к книгам в целом, не могло не отразиться и на нашем отношении к Библии. Она тоже не могла не пострадать от всеобщего обесценивания книг. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я очень рад, что Библия стала выпускаться такими дешевыми изданиями, что каждый человек, даже самый неимущий, имеет возможность ее прочитать. Проблема только в том, что мы склонны путать цену книги с ее ценностью. Каким бы дешевым ни было издание Библии, ценность ее вечна. Как вы знаете, Библия всегда являлась предметом нападок с тех пор, как она была написана. Скептики, критики, неверующие всегда утверждали, что она изобилует ошибками и противоречиями. Такое отношение к Библии не ново. Но представляется, что за последние несколько десятилетий оно даже усилилось. Несколько лет назад вышла книга, посвященная этой проблеме. Она называется «Битва за Библию». Все мы хотим знать, можно ли доверять Библии, есть ли в ней ошибки, противоречит ли она сама себе, можно ли верить ее обещаниям, истинны ли ее пророчества, наконец, кто написал Библию, является ли она действительно Словом Божиим или не более, чем делом рук человеческих. Название сегодняшней беседы «Кто написал Библию?». Это наша вторая беседа из цикла «Простые вопросы о важных истинах». Знать, кто написал Библию, очень важно для нас по нескольким причинам. Прежде всего, потому что наше убеждение относительно авторства Библии определяют нашу веру. Если эту книгу написали люди, то она ненадежна, подвержена заблуждениям, слабостям и противоречиям, как и любое творение человека. Но если ее автором является Бог, то я могу поручить ей свою жизнь, больше того, свою бессмертную душу. Те, кто критикует точку зрения, согласно которой Библия является богодухновенным и безошибочным Словом Божиим, всегда утверждали, что Библия противоречит себе во многих отношениях и что наука доказала ее ошибочность во многих вопросах, где последнее слово остается за наукой. Но в последние годы все больше ответственных ученых и исследователей приходят к выводу, что все эти заблуждения и противоречия лежат не в самой Библии, а в читающем ее человеке. Есть неаккуратные переводы, существует возможность неправильного понимания. Но в исправлении нуждается человек, а не Бог и не его слово. Мы с вами должны понять, что нет и не может быть двух критериев для истины – библейской истины и научной истины. Если нечто истинно, оно истинно и для науки, и для Библии. И любая истина – это Божья истина. Многим людям трудно признать Библию истиной, потому что они ее не понимают. Друг мой, в этом мире есть много вещей, которых я не понимаю. Глупо было бы с этим не согласиться. Авраам Линкольн писал одному из своих друзей: «Чтение Библии приносит мне огромную пользу. Пойми в этой книге все, что можешь, а остальное прими на веру. Тогда ты будешь жить и умрешь хорошим человеком». Нам также важно знать, кто написал Библию, потому что это определяет авторитет, которому мы подчиняемся. Вопрос власти, авторитета всегда был спорный между человеком и Богом. Кто является высшим авторитетом вашей жизни? Бог или вы сами? Мы живем в такое время, когда нам нужна твердая уверенность в том, что для нас авторитетно, а что нет. Вода утекает, секунды уходят. Есть ли еще для нас авторитеты? Есть ли путь, которым мы можем следовать? Есть ли кто-то, кому мы можем доверять? Да, и это слово живого Бога. Бог сказал: «Вы можете быть уверены в Нем. Небеса и земля прейдут, говорит Иисус, а Слово Мое пребудет вовек». Некоторые полагают, что Библия только частично является Божьим Словом, истинным и достоверным, но не целиком. Там, где Библия говорит о вопросах веры и религии, она верна и надежна. Но где она касается других вопросов, например, той же науки, ей не следует руководствоваться. Это мнение особенно популярно среди молодежи, считающей, что, в принципе, не существует такой вещи, как абсолютная истина. Но послушайте, если истина не абсолютна, то как она вообще может быть истиной? Послушайте еще раз, что говорит о себе Библия. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Второе послание Тимофею апостола Павла. Нельзя делить Библию. Невозможно выбирать из нее то, что нам нравится, и отбрасывать то, что не нравится. Поступая так, мы претендуем на власть над Библией. Мы становимся последним словом. Для христиан нет лучшей карты и компаса, чем Священное Писание. У меня нет авторитета выше, чем Слово Божие. Бог написал Библию как конституцию своего царства. Его слово – это высший суд всей вселенной. Я также должен знать, кто написал Библию, потому что она есть истинное откровение Божие, обращенное ко мне. Как мы с вами можем познать Бога? Только через Его откровение, данное нам в Его слове. Несомненно, Бог открывает нам себя и в природе, о чем мы уже говорили на прошлой неделе. Но мы распознаем Бога, сокрытого в природе, только если научились о нем в его слове. Только в своем слове Бог дает нам свой подлинный и полный автопортрет. И Библия настаивает на том, что эта весть не от людей, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия», говорит апостол Петр. Тоже говорит Иоанн о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. На протяжении столетий Библия выдержала множество нападок своих врагов. Она устояла под натиском и ожесточенных варваров, и утонченных ученых. Во все века Слово Божие оставалось неуязвимым. Вольтер любил повторять: «Через 100 лет Библия станет забытой книгой, ее можно будет увидеть лишь в музее». Прошло 100 лет, и забытым оказался Вольтер. А в том самом доме, где он сказал эти слова, ныне располагается Женевское библейское общество. Так что же, друг мой, верите ли вы в Библию? Приняли ли вы на веру ее авторитет? Стала ли она для вас вечным словом живого Бога, безошибочным, богодухновенным, верным, истинным и надежным? И если нет, то готовы ли вы теперь принять ее, поверить в нее, жить, руководствуясь ей? Молюсь о том, чтобы сегодня вы пришли к познанию Бога, каким Он открыл нам Себя в Своем Слове.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: Ну, достойную славу Господу!
1: KICY, Nome.
2: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, что для меня христианство? Я часто повторяю эту формулировку, когда-то она просто проникла, и я понял, что такое христианство. Христос отдал всего себя на Голгофе. Он не одну руку дал распинать. Он отдал всего себя. Над ним издевались. Он взял грех всего мира, всех ужасных явлений, которые происходят сейчас в мире из-за греха. Он уже возложил на себя однажды, 2000 лет назад. Бог возложил на него проклятие всего мира, чтобы выкупить нас с вами. Он отдал всего себя, и истинный христианин – это тот, который всего себя, не торгуясь, отдает Богу, Иисусу Христу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания Иакова. Принято считать, что христианство – это религия бедных и угнетенных. Но Иаков в своей проповеди обращается к другой категории людей. Пятая глава, изучением которой мы займемся сегодня, начинается с обращения. «Послушайте вы, богатые». Уверенные в своей безопасности, обеспеченные люди питают надежды на то, что временно и тленно. Но им, как и всем прочим, нужно спасение. В конечном счете, богат человек или беден, его вечная участь не зависит от этого. Важно заметить, что целью увещевания апостола является не просто осуждение богатых. Иаков хочет показать, что накопление материальных средств не приведет ни к чему хорошему, ибо все в конечном итоге обратится в прах. Кроме того, стремление к богатству опасно. Подобно тому, как драгоценные металлы теряют свой блеск, яд алчности со временем разъедает душу. «Правильно владеть богатством можно лишь тогда, когда раздаешь его», считает апостол Иаков. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение его послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать послание Иакова. Сегодня мы подошли к обсуждению пятой главы. При поверхностном чтении первых шести стихов пятой главы можно подумать, что Иаков провозглашает социалистическое отношение к собственности. Однако внимательное исследование этих стихов убеждает нас в том, что Иаков не придерживался ни одной из этих идей. Он наставляет верующих, каким должно быть их отношение к миру, полному несправедливости, и каким должно быть их поведение в мире, где истинная свобода была и остается только мечтой. Мир того времени, управляемый римлянами, не был похож на современный мир. Уровень жизни людей резко различался. Во времена Иакова не существовало среднего класса. Там были и очень богатые, и очень бедные люди. Большинство христиан тех дней принадлежали либо к очень бедному классу, либо к классу рабов. У них не было больших соборов, они не строили церквей, которые стоят миллионы долларов. Ранняя церковь была другой. Обращаясь к данному месту Священного Писания, мы должны понять, что Иаков не осуждает богатство. Богатство само по себе не является худым или добрым. Ему вообще не присуща категория морали. Библия не осуждает деньги. Многие люди считают деньги чем-то грязным, они называют их нечистой прибылью. Священное Писание нигде не говорит ничего подобного. Вот что на самом деле сказано в Библии о деньгах. «Корень всех зол есть сребролюбие». Это записано в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 10 стихе. Как видите, проблема не в самих монетах. Проблема заключается в сердцах людей. Именно любовь к деньгам является корнем всех зол. Иаков не осуждал людей просто за то, что они были богаты. Он осуждал их за неправильное отношение к своему богатству. Он был озабочен тем, как они добыли свои деньги и что они собирались с ними делать. Господь Иисус Христос многое говорил о деньгах и о богатстве. Он рассказал три притчи, которые, я думаю, помогут нам понять то, что хотел сказать Иаков. В Евангелии от Луки в 16 главе содержится история, я думаю, это реальная история, о бедном, даже нищем человеке, Лазаре и о богаче. Эта притча рассказывает о том, как богач тратил свои деньги. Он проживал их в свое удовольствие. Интересно заметить, что нищего Лазаря сажали у его ворот. Кто сажал его там, неизвестно, но, видимо, богач нес ответственность за Лазаря. И он посылал нищему крошки со своего стола. Держу пари, что богач учитывал эти крохи при уплате подоходного налога. В любом случае, мы знаем, что псы лизали раны нищего, в то время как богач пиршествовал блистательно. Вероятно, богач достиг своего положения за счет этого нищего, а потому и нес ответственность перед Лазарем за его нищету. Вы спросите меня, почему я так думаю? Я отвечу на ваш вопрос, но отвечу другим вопросом. А где эти два человека оказались после смерти? Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, богач оказался в аду. Это открывает нам, как Господь рассудил жизнь каждого из этих людей, мой друг. В 12 главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает другую притчу о богатом человеке. Этот человек построил большие житницы. По крайней мере, он планировал построить их. Но ему не удалось закончить свое строительство, потому что он умер. Господь Иисус Христос ни разу не осудил этого человека за то, что он был богатым. Когда Христос описывал этот случай, он излагал это просто как факт. На первый взгляд этот богач был порядочным человеком и честным гражданином. Он накопил эти деньги своими трудами. Но он хотел прожить их в своей старости и не думал о вечности. Господь Иисус называет его безумным. Действительно, он был не просто алчным, он был эгоистичным. Он накопил деньги для самого себя, и, на мой взгляд, это уже одна из форм идолопоклонства. Священное Писание говорит нам, что серебролюбие и есть поклонение идолам, ибо это служение вещам. Эгоизм – это служение самому себе. Этот грех очень живуч сегодня. Он даже считается христианской добродетелью. Нас учат, что мы должны уважать себя и быть уверенными в себе. Но Господь Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 5 стих. Есть еще одна притча Иисуса Христа, касающаяся богатства. Это притча о неверном управителе, которая учит нас мудро, по-христиански использовать деньги. Бог спросит с человека не только за то, как он зарабатывал деньги, но также и за то, как он тратил их. Следующий вопрос, который мы должны рассмотреть, прежде чем исследовать текст, таков. Являются ли христианами богатые, которых осуждает здесь Иаков? Кто они? Набожные богачи или безбожники? Мнения людей, которые пытались ответить на этот вопрос, различны. Лично я считаю, что они были безбожниками. В данном случае я присоединяюсь к мнению человека, которого глубоко уважаю, к мнению Джона Кальвина. Томас Мантон писал, что суждение Кальвина по поводу первых стихов 5 главы Иакова заключается в том, что данное место Писания не похоже на обличение. Апостол здесь не столько указывает, что эти люди должны делать, сколько говорит о том, что с ними будет. А для богобоязненных людей это служит ободрением и вдохновляет их к большему терпению во время притеснений. Вот о чем здесь ясно говорит апостол. Почему же Иаков, обращая Писание к людям набожным, вдруг от разговора с ними переходит к разговору с безбожниками? На самом деле он не меняет собеседника. Он все еще продолжает говорить с набожными людьми. Однако, обращаясь к безбожникам, он тем самым напоминает набожным людям, что они живут в греховном мире во власти этих нечестивых богатых людей. Господь Иисус Христос уже упоминал об этом, когда говорил в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Богобоязненные люди должны быть терпеливыми, потому что они знают, что Бог будет судить богатых безбожников, если не здесь, то в вечности. Это становится ясно, когда мы читаем 6 стих из этой главы. «Вы осудили, убили праведника». Бог осуждает такие действия богатых, но кажется, что Бог попустил им это. «Он не противился вам». Однако Бог сам будет судить их в конце концов. Я хочу сделать одно шокирующее заявление. Если уж выбирать, я бы предпочел попасть в ад бедным человеком, нежели богатым. Но я благодарю Бога, что не пойду туда, потому что Христос умер за меня, и я получил дар вечной жизни. Давид был очень обеспокоен тем, что жестокие люди процветают в этом мире. Эта мысль мучила его долгое время. В Псалме 36, в 35 и 36 стихах мы читаем: «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». В этом же псалме, немного раньше, Давид давал тот же самый совет, который дает Иаков. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Псалом 36, стихи с 7 по 10. Это замечательные слова. Давиду не давало покоя богатство и благополучие нечестивых людей, пока он не пошел в храм и не увидел, что Бог сделает с этими людьми в свое время. Но давайте вернемся к нашему тексту и прочтем первый стих 5 главы послания Иакова. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». О ком говорит Иаков? О богатых безбожниках, живших в его время? Или его слова относятся к будущему? Он предостерегает своих богатых современников. Но это предостережение относится к любому времени и, конечно, к нашему времени тоже. Иаков написал это послание, как мы полагаем, между 45-м и 50-м годом после Рождества Христова. Существует мнение, что это послание было написано в 60-м году. Независимо от того, какой была в точности эта дата, разрушение Иерусалима произошло очень скоро, в 70-м году после Рождества Христова. Римский император Тит Флавий разрушил Иерусалим так, как этот город не был разрушен никогда прежде. Он перепахал землю, на которой стоял Иерусалим. Он ненавидел христиан, ненавидел евреев, и те, и другие жили в этом городе. Поверьте мне, после того, как Тит прошел по Иерусалиму, в нем не осталось ни одного богатого еврея. Они были либо убиты, либо обращены в рабов. Имение их было разорено или конфисковано, богатство было потеряно. Иаков мог с полной уверенностью предупреждать людей о том, что будет, потому что Иисус Христос предсказал это прежде, чем вознесся на небо. Он говорил своим ученикам: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Это записано Луки, 21 глава, 20 стих. Это пророчество исполнилось в 70-м году после Рождества Христова. Прочтем следующий стих. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Во время пришествия Христа все богатства мира обратятся в мусор. Человеку всегда угрожает опасность банкротства, засухи или экономической депрессии. Все эти несчастья происходят с тех пор, как люди начали чеканить монеты. Всегда были и хорошие, и плохие годы. Некоторые из нас помнят Великую депрессию 30-х годов в Америке, когда миллионеры бросались из окон небоскребов, и множество богатых людей обнаруживали, что стали нищими за одну ночь. Бывшие миллионеры торговали яблоками на углах улиц, и окаймленные позолотой акции и облигации стали дешевле бумаги, на которой они были напечатаны. Теперь прочтем третий стих. «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Иаков говорит здесь: «Знаете ли вы, что ваше серебро и золото заржавеет, и сами вы сгниете?» Это тот суд, который придет на богатых безбожников, подобно тому, как он пришел на двух человек из притчи Иисуса. Смерть постигла их обоих. Смерть заставит всех богатых расстаться со своими деньгами. Рассказывают, что когда один знатный человек из рода Вандербилтов умирал, семья его ожидала за дверями. К ним вышли юрист и доктор, и тогда самый смелый член семьи спросил: Сколько он оставил? Юрист ответил: он оставил все, он ничего не взял с собой. Позвольте мне сказать, что именно так ржавеет серебро и золото. Одному человеку показали прекрасные земли, богатых дворянских поместий, и он сказал их владельцу: «Да, мой господин, все это и небеса в придачу было бы великолепно, но все это и ад будет ужасно». Иаков осуждает богатых безбожников за накопление денег. Золото и серебро непременно заржавеют. Когда человек получает миллион, он не удовлетворяется на этом. Он начинает желать 2 миллиона. Но это все равно, что пить морскую воду. Чем больше пьешь, тем больше жаждешь. Богатые продолжают накапливать миллионы, но они не приносят им счастья. В Америке было 2 миллиардера, жизнь которых может служить примером бесполезности богатства. Оба они были знаменитыми людьми, создавшими огромную финансовую империю. Одним из них был Ховард Хаггис, но, насколько нам известно, в старости он был совершенно одиноким и больным человеком. Вряд ли он был счастлив в те годы. Много ли добра принесли ему все его деньги? Другой, Пол Гетти, в одном из интервью заявил: «Я бы отдал все мое богатство за счастливую семью». Какая трагедия! Бог дал богатство не для того, чтобы его накапливать, но чтобы его раздавать. Богатый человек из притчи Христа построил большие житницы, чтобы запастись продуктами. Но мы едим и пьем всего несколько раз в день и носим только одну одежду в одно и то же время. Накопив миллион, вы собираетесь накопить больше, и эти деньги становятся похожи на груду камней. Вы не можете ими воспользоваться, вы ничего не можете сделать с ними. Вот почему Бог называет такого человека безумным. А вместо того, чтобы наполнить свой амбар, он наполняет чужой. Позвольте мне рассказать вам 2 истории, произошедшие в моей жизни. Я был свидетелем разговора, когда один уверенный в себе молодой человек заявил: «Я живу настоящим, и я намерен весело проводить время. Будущее еще не наступило». Его мудрый товарищ ответил: «Будущее когда-нибудь становится настоящим». Я читал об одном неверующем фермере, который гордился своим неверием. Он написал письмо в местную газету следующего содержания: «Сэр, я провел эксперимент со своим полем. Я пахал в воскресенье. Я сажал в воскресенье. Я обрабатывал его в воскресенье. Я жал в воскресенье. Я укладывал урожай в амбары в воскресенье. И каков же результат? В октябре этого года у меня больше урожая, чем у любого из моих соседей». Сам издатель не был человеком верующим, но он опубликовал письмо, а ниже дописал: «Бог не всегда сводит счеты в октябре. У Бога есть вечность впереди, дорогой друг». Прочтем 4 стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Иаков осуждает богатых безбожников не только за то, что они накапливают деньги, но и за то, что они делают это нечестным путем. Они грабят бедных, чтобы самим стать богатыми. В книге Притчи в 22 главе 7 стихе сказано: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца». Бог осуждает богатых нечестивцев, которые делают деньги нечестным путем, но особенно Он осуждает тех, кто притесняет детей Божьих. Возможно, Бог и не предпринимает ничего против таких людей сейчас, но Он будет судить их в свое время. Если человек сколачивает богатство на несчастье другого, Бог будет судить его. Это должно служить предостережением как для больших, богатых корпораций, так и для небольших предприятий. Бог будет судить как сам способ добывания денег, так и то, на что эти деньги были потрачены. Прочтем следующий стих. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания». Богатые люди тратили свои деньги на греховные удовольствия. Я еще раз процитирую притчи. «Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Притчи, 18 глава, 12 стих. В другом месте мы читаем: «Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Притчи, 28 глава, 11 стих. Эти слова можно было бы применить к двум богатым безбожникам, о которых говорил Иисус Христос. Оба богача хотели воспользоваться своим богатством. Один хотел накопить его сейчас и прожить его в старости. Другой расточал его, пока нищий лежал у его ворот. Дорогой друг, если ты решил жить только ради себя, ты, возможно, преуспеешь. Но Бог называет тебя безумным. Прочтем 6 стих 5 главы послания Иакова. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Вы осудили и убили праведника. Если вы следите за политикой своего правительства и других правительств мира, то, наверное, не раз замечали, что есть структуры, которые манипулируют правительством и манипулируют экономикой. Мы много слышим о свободе печати, но это всего лишь свобода идеологически обрабатывать людей. Несмотря на то, что мы имеем свободу слова и свободу вероисповедания, в большинстве радиостанций любого города нашей страны вы не сможете купить время для проповеди Слова Божьего в течение рабочей недели. И это не зависит от того, какой суммой денег вы располагаете. Он не противился вам. Вспомните, как эта проблема беспокоила Давида. Он говорил: «Они распространились, как большое дерево, и не прекращают процветать». Если я делаю что-то неправильно, я наказываюсь за это. Но вавилонский царь продолжает делать то, что делал, и ничто не останавливает его. Однако есть Божий суд на нечестивых. Бог не судит их сейчас, но конец, к которому они идут, будет ужасным. Богатые никогда не приносили счастья человечеству. Здесь содержится урок и для богатых христиан. Вспомните, насколько велик ваш банковский счет. Если Иисус придет прямо сейчас, хотели бы вы, чтобы Он заглянул в вашу сберегательную книжку? Однажды Он сделает это, и Он посмотрит, как вы использовали свои деньги. В 30 главе, в 8 стихе книги притч сказано: «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Я благодарен Богу, что я никогда не был ни богатым, ни бедным. Потому что если бы я был богатым, я бы забыл о Боге. И если бы я был бедным, я бы мог начать красть. Я благодарю Бога, что я принадлежу к среднему классу. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

приходим к Тебе сейчас. Мы открываем наши сердца, и мы просим Тебя, великий Бог, наполни нас Твоей полнотою. Ты такой великий, святый, всемогущий. Наполни нас Твоим духом, великий Бог. Пролей свой дождь.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Обида на Бога. Как это странно не звучит. Многие христиане боятся в этом признаться. Но у них затаенные обиды на Бога. Потому что Он не исполнил их планов. Он суверенный Бог. Ты не научился слышать Его Слово, действовать согласно Его Слову, Он не будет исполнять твои слова.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы приступим к изучению еще одной новозаветной книги, а именно посланию Иакова. Это небольшое послание, всего 5 глав, с давних времен вызывало в богословских кругах немало споров. Спорили о том, кто написал это послание, кому оно было адресовано, каноническая эта книга или нет, написана она одним автором или несколькими. Роналд Блу, один из исследователей текста этого послания, писал: «Хорошо известен факт, что Мартин Лютер не мог разрешить трудности, возникшие у него при чтении этого послания. Он пренебрежительно называл его «копной соломы». Однако в этой копне соломы есть много того, что может уколоть совесть духовно падшего христианина. Это захватывающее послание написано именно для того, чтобы научить и ободрить, пробудить и обличить, укорить и наставить. Оно говорит о практической святости и призывает христиан к действенной вере. Это глубоко этическое, имеющее сугубо жизненное значение послание. Как и послание Петра, Иоанна и Иуды, соборное послание Иакова адресовано не какой-то конкретной церкви или личности, а всем верующим вообще. Оно дополняет учение апостола Павла и обращает внимание на очень важные вопросы. Если основная тема посланий Павла – вера, то Иаков делает ударение на поведении христианина. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию лекций по изучению Священного Писания. Я напоминаю вам, что эти лекции входят в 5-летнюю программу изучения Библии по радио. Целью наших библейских комментариев является не только академичность излагаемого материала, сколько доступность его для самых различных категорий слушателей. Я искренне молю Бога о том, чтобы библейские истины не оставались для вас какими-то абстрактными значениями, а стали частью вашей жизни, вошли в вашу плоть и кровь. Я предлагаю вашему вниманию цикл этих лекций с надеждой на то, что какой-нибудь растерянный странник обретет через них путь к Спасителю и к жизни вечной. Сегодня мы с вами начинаем изучать одно из новозаветных посланий – послание Иакова. Это произведение открывает группу посланий, которые принято называть общими. Данная группа включает в себя послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна и послание Иуды. Их называют общими или кафолическими, не в смысле принадлежащими к католической церкви, а в том смысле, что они универсальны, то есть написаны для всей Вселенской Церкви, а не адресованы какому-то отдельному человеку или поместной церкви. Прежде чем мы перейдем к непосредственному исследованию текста послания, мы рассмотрим проблему его авторства и времени написания, а также попробуем сформулировать тему послания в целом. Проблема авторства послания Иакова является одной из самых трудноразрешимых. Нет сомнений в том, что послание написано Иаковом. Вопрос в другом. Каким именно Иаковом? Некоторые исследователи находят в Новом Завете по меньшей мере 4 человек с именем Иаков. Я лично считаю, что существуют ясные указания на 3 Иаковов. Во-первых, Иаковом звали брата Иоанна, одного из сыновей Заведея. Этих 2 братьев Господь называл сынами грома. Иаков Зеведеев был убит мечом по повелению Ирода, который тогда же приказал бросить в темницу Симона Петра, о чем мы читаем в книге «Деяния апостолов» в начале 12 главы. Во-вторых, Иаковом был сын Алфея, называемый Иаков Меньший. Он упоминается в списке апостолов, но о нем нам почти ничего не известно. Я сразу же отбрасываю вероятность того, что рассматриваемое нами послание написано им. В-третьих, Иаковом звали брата самого Господа. Этот Иаков был сыном Марии и Иосифа и таким образом являлся сводным братом Господа Иисуса. В Евангелии от Матфея 13:55 мы читаем о Христе следующие слова: «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосии, Симон и Иуда?» Вначале братья Христа не верили в его божественность вообще, но пришло время, когда Иаков сделался главой христианской церкви в Иерусалиме. Из 15 главы книги «Деяний апостолов» создается впечатление, что именно Иаков председательствовал на Великом соборе в Иерусалиме, о котором там идет речь. По крайней мере, именно он подводил итоги сказанного на соборе и подвел собор к принятию окончательного решения, действуя под водительством Духа Святого. Я считаю, что именно об этом Иакове говорит Павел в послании к Галатам 2:9: «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Итак, мы склонны считать, что именно этот Иаков и был автором данного послания. Следующий вопрос, на который нам предстоит ответить, касается времени написания данного послания. Это послание было написано примерно в 45-50 годах нашей эры. Некоторые исследователи считали, что Иаков написал свое послание в противовес учению апостола Павла. Они утверждали, что Иаков подчеркивает роль дел, тогда как Павел подчеркивает роль веры. Однако самое раннее из известных нам посланий Павла, первое послание к фессалоникийцам, было написано примерно в 52-56 годах нашей эры. Таким образом, выходит, что самое первое послание Павла появилось почти через 10 лет после послания Иакова, первой из всех написанных книг Нового Завета. Тем не менее, многие, читающие Новый Завет, продолжают думать, что послание Иакова в чем-то противоречит посланиям Павла. Поэтому мы остановимся на этом несколько подробнее. Ясно, что главной темой послания Иакова была вера, а не дела, как в посланиях Павла. Различие между сказанным Иаковом и Павлом состоит в том, что Иаков подчеркивал результаты веры. Как Иаков, так и Павел много говорят о вере и делах. Они рассказывают нам не что иное, как два разных аспекта доктрины оправдания верой. Отметим, что оба эти аспекта описываются Павлом вместе. Во-первых, вера подразумевает то, что мы оправдываемся не делами. В послании к Титу в 3 главе Павел записал: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Титу 3:5. Во-вторых, мы получаем оправдание через веру для того, чтобы творить добрые дела. И опять в послании к Титу, 3 глава, 8 стих, Павел говорит: «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». В послании Павла Ефесянам, 2 глава, 10 стих, мы читаем другие слова: «Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вера является корнем или условием спасения. Павел постоянно подчеркивает это. Дела же – это плод или результат спасения. Именно эту мысль подчеркивает Иаков. Ее можно выразить и другими словами. Вера – это причина спасения, а дела – следствие. Когда Павел говорит о том, что дела не могут спасти нас, он имеет в виду дела закона. Когда же Иаков подчеркивает важность дел, он говорит о делах веры, а не о делах закона. Во 2 главе Иаков записал такие слова: «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих». Иакова 2 глава, 18 стих. Бог смотрит на нас и видит наше сердце, и Он знает, верим мы или не верим. Именно в этом заключается оправдание верой. Человек же, живущий по соседству, не может видеть нашего сердца. Он может судить о нас только по делам, по плодам нашей веры. Теперь же мы попытаемся сформулировать для себя основную тему послания Иакова. Вот два отрывка, которые я считаю ключевыми для понимания данного послания. Давайте прочтем по одному стиху из первой и второй глав. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Иакова, 1 глава, 22 стих. И второй отрывок. «Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Иакова, 2 глава, 20 стих. В послании Иакова рассматривается в первую очередь этическая, а не доктринальная сторона христианства. Иаков особенно большое внимание уделяет практическим вещам, но при этом он не уходит от темы веры. Похоже, что Иаков и сам по складу личности был весьма практичным человеком. Из предания мы знаем, что Иаков получил прозвище «колени старого верблюда», потому что он очень много времени проводил в молитве. Из-за практической направленности послания Иакова его сравнивают с книгой притчи и с Нагорной проповедью. В нем Иаков утверждает, что оправдание верой становится явным и видимым не иначе, как через дела. Вера должна пройти испытание делами. Об этом пойдет речь в первой и второй главах. Испытание словами, глава вторая. Испытание отношением верующего к миру, глава 4, и, наконец, испытание отношением к богатству, глава 5. Теперь же, когда мы получили некоторое представление о всем послании в целом, давайте перейдем к непосредственному и детальному исследованию этого текста. Как мы уже отметили, послание Иакова – это книга, рассматривающая практическую сторону христианской жизни. Оно имеет дело не столько с доктринами, сколько с христианской этикой. Но хотя Иаков в нем и уделяет особое внимание практическим вопросам, тема веры, тем не менее, проходит через все послание от начала и до конца. Особенно много в своем послании Иаков пишет о делах, которые являются результатом веры. В первых трех стихах он будет говорить о доказательствах искренности веры и откроет нам то, как Бог испытывает нашу веру. Давайте прочтем первый стих первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова, 1 глава, 1 стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Слово «раб» означает человека, находящегося в оковах и проданного в рабство. Не знаю, как вы, но я уверен, что если бы я сам был сводным братом Господа, то где-нибудь в послании я бы непременно об этом упомянул. Я бы написал об этом факте очень богобоязненно и смиренно, но не обошел бы его молчанием. Однако Иаков не сделал этого. Более того, он называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Вначале, как я уже говорил, сводные братья Господа Иисуса не верили, что Он был Сыном Божьим. Они воспитывались вместе с Ним, они вместе с Ним играли, Он рос у них на глазах. Они не могли не замечать, что Он был необыкновенным, но они не верили, что Он был Спасителем мира. Наш Господь Иисус, живя на земле, был человеком настолько, что даже Его родные братья долго не могли поверить в Его божественность. И, конечно же, до собственной семьи всегда бывает труднее всего достучаться. И все же мы в первую очередь должны приводить к Богу именно наших близких. Иаков знал Господа Иисуса не только в качестве своего брата по крови, но познал Его и как своего личного Спасителя. Именно тогда Иаков и сделался его рабом. Обратите внимание на то, как Иаков называет Господа. Он приводит его полное имя – Господь Иисус Христос. В сущности, Иаков сказал следующее. «Он мой Господин». Имя Иисус было человеческим именем Христа. Иаков знал его как Иисуса, своего сводного брата, но он также узнал его и как Христа, Мессию, который пришел и умер за грехи всего мира. Имя Иисус было не просто именем, оно означало «Спаситель», потому что Иисусу предстояло спасти народ свой от грехов их. Далее мы прочитали «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Из этих слов явствует, что Иаков имеет в виду уверовавших во Христа из числа народа израильского, из евреев. В своем послании он обращается к евреям-христианам, своим современникам. Кроме того, из истории мы знаем, что ранняя церковь полностью состояла из евреев. И подобная ситуация продолжала сохраняться некоторое время. Затем уверовало несколько язычников, а потом в самом сердце Римской империи, на территории современной Турции, среди язычников началось огромное пробуждение. Именно там и находились семь церквей Малой Азии. Но послание Иакова было написано еще раньше, и обращено оно было к верующим из евреев, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии. Сегодня говорят о десяти потерянных коленах Израиля, но в действительности не потеряно ни одно из них. Бог рассеял их по всему миру. Евреи живут не только в Англии или Соединенных Штатах, хотя в обеих странах их численность очень велика. Их можно найти на всех континентах мира. Огромное количество евреев живет в России, некоторые в Китае, часть даже в Японии. Они поистине находятся в рассеянии. Иаков писал свое послание верующим иудеям своего времени, тем, которые были рассеяны. Затем он призывает их радоваться. Именно этим словом переводится его приветствие с греческого языка. Он пишет им и призывает радоваться. Иаков не был мрачным человеком. Жизнь в нем била ключом. Далее он рассуждает о способности верующих радоваться при необычных обстоятельствах. Давайте прочтем второй стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Под различными искушениями подразумеваются самые разные испытания. Другими словами, когда у вас неприятности, не начинайте плакать, как если бы с вами приключилось нечто ужасное. Вам следует радоваться и считать это радостью, потому что через эти беды Бог испытывает вас. Люди часто спрашивают о том, можно ли христианину испытывать глубокую радость при всех испытаниях и превратностях жизни? Если говорить откровенно, то ответ будет «нет, невозможно». В данном отрывке Иаков пишет не об этом. «Вы обманываете самих себя, если говорите, что с радостью принимаете волю Божью, когда на вас обрушиваются беды, тогда как в действительности вы ее не принимаете». Люди с благочестивым видом утверждают, что они приняли волю Божью, но при этом ходят с вытянутым лицом и не перестают плакать. Друг мой, я должен тебе сказать, что ты не примиришься с волей Божьей до тех пор, пока не начнешь искренне радоваться. Иаков идет в своих рассуждениях дальше и ясно говорит о том, что для Бога наши трудности и переживания не являются самоцелью. Прочтем 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». У Бога есть определенная цель. Вы можете в этом не сомневаться. Иаков говорит о вашем отношении к испытаниям. Форма глагола, использованного здесь, в греческом языке эта форма глагола называется «аорист», предполагает, что радость является результатом испытаний. В послании к евреям в 12 главе мы видим, что один из методов, которым Бог пользуется по отношению к верующему человеку, является наказание, которое в буквальном переводе означает «воспитание ребенка». Испытания не имеют смысла. Горе и скорби иррациональны сами по себе, если только за ними нет какой-то благой цели. Бог говорит, что у всех наших скорбей есть причина, и что это хорошая причина. В 8 главе, в 28 стихе послания к римлянам, Павел записал об этом следующие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Когда на нас наваливаются испытания, и мы оказываемся в горниле несчастья, скорбей и страданий, то отношение верующего человека к этому должно быть следующим. «Все это допустил Бог для определенной высокой цели, которую только Он знает и имеет в виду. Когда нас постигают беды, мы можем быть уверены в том, что Бог совершает нечто важное в нашей жизни. При этом я спешу добавить, что это вовсе не означает, что мы будем знать, в чем состоит цель Бога. Речь идет об испытании веры. Мы ходим верою, а не видением». Некто еще в средние века сказал такие слова: «Бог не делает ничего, а также не повелевает ничему случиться, помимо того, что сделали бы мы сами, если бы видели все вещи и события так же хорошо, как видит Он». Каковы же цели, которые преследует Бог, испытывая нашу веру? В этом послании Иаков говорит, что испытание служит доказательством искренности веры. Позвольте проиллюстрировать это на примере из жизни. Несколько лет тому назад мне посчастливилось привести Господу женщину, работающую секретарем на большом авиастроительном заводе в Южной Каролине. Несколько раз она просила меня выступить с речью в группе по изучению Библии на своем заводе. Находясь там, я кое-что узнал из области авиастроения. Строительство самолетов начинается с составления чертежа. Затем на основании чертежей конструируются модели самолета. Они проходят испытания, после чего авиаконструкторы приступают к строительству самого самолета. Примерно через 2 года первый самолет новой модели поднимается со взлетной полосы. Но по-прежнему звучит вопрос: будет ли он летать? Выдержит ли он испытание? Поэтому летчик-испытатель должен тщательно протестировать самолет в воздухе. И только после того, как будет ясно, что самолет полностью соответствует всем обещаниям разработчиков, в нем появляется уверенность, и авиакомпании начинают его закупать. Тогда он будет доставлен в аэропорт, в него сядут пассажиры, а самолет начнет, наконец, использоваться по назначению. Так и драгоценная руда доставляется к производителю, чтобы можно было доказать, что это золотая или серебряная руда. Он разожжет под ней огонь, обольет ее кислотой и только тогда скажет, какова ее ценность. Подобным образом и Бог допускает испытания нашей веры, чтобы доказать ее искренность. Кто-то сказал об этом так: «Кислота горя испытывает золотую монету веры». В этих словах, друзья мои, много правды. Бог испытывает нашу веру с определенной целью, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Он испытывает нас для того, чтобы научить терпению. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы послания Иакова. В ней мы узнаем, как терпение способствует нашему христианскому росту. Иаков подробнее раскроет перед нами сам процесс формирования в нас терпения через страдания и испытания. И как бы тяжело и трудно нам ни было, результат, которого добивается в нас Бог, стоит всех испытанных нами скорбей. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Это книга «Исход», 14 глава. Фараон приблизился и погнался, да, вот мы видим, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» Посмотрите, какое безумие мы можем исповедать, когда мы в разочаровании. Когда впереди море, с одной стороны гора, с другой стороны гора, а там сзади гонится фараон. Обстоятельства столь стеснены, и реально нет никакого выхода, и мы начинаем давать назад. Мы начинаем давать место ропоту. Никогда не давать в своей жизни место ропоту. Никогда. Вы знаете, что в Библии написано? Что Бог открывает путь, который ты не видишь. Божьи пути неисповедимы, даже в народе говорят. Божьи планы, ты их не сразу увидишь. И ты не увидишь иногда за каким-то препятствием Божий путь, когда море разверзнется.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы закончим изучение послания Иакова, в котором апостол дает ясные советы, как достичь практической святости и духовной зрелости. Он обращается к братьям во Христе, верующим из евреев. Не случайно каждый новый раздел этого послания начинается со слов «братья», «братья мои» и даже «братья мои возлюбленные». Своими увещеваниями и наставлениями он стремился растревожить их душу, направить по истинному пути. Стоять твердо в вере, служить с терпением, следить за своей речью и мыслями, покоряться в смирении и, сочувствуя ближним, делиться с ними – вот то, что необходимо христианину. Верующий должен быть таким, каким хочет видеть его Бог. Он должен делать то, что ожидает от него Бог, говорить и чувствовать так, как это угодно Богу. Духовный рост сказывается на всех сторонах нашей жизни. В последней главе своего послания Иаков поднимает еще несколько важных вопросов. В утешение страдающим братьям он напоминает им о пришествии Господнем, призывая к терпению. Помощь в трудный час даст молитва. Ею утешается праведник в скорби, ею исцеляется от недугов. Приводя примеры из Ветхого Завета, Иаков напоминает, что это не просто пустые обещания, это реальная жизнь христианина. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению последней главы послания Иакова. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой лекции мы начали обсуждение последней главы послания Иакова. В первых 6 стихах этой главы мы нашли серьезные предупреждения для богатых людей, которые забыли о Боге, а также утешение для верующих, если их притесняют богатые безбожники. Сегодня мы приступаем к последней части послания Иакова. Она содержит множество глубоких мыслей и практических советов. Условно в этом отрывке Писания можно выделить две основные темы. Первая из них касается второго пришествия Господа Иисуса Христа, самого большого утешения для праведных людей. Иаков открыл нам совершенно ясно, в каком мире мы живем. Это огромный грешный мир, в котором царит философия хищников. Те, кто взобрался на вершины богатства и власти, стоят на головах других. Каким же должно быть отношение христиан к этому миру? Стоит ли христианам присоединяться к каким-либо организациям, которые борются за лучшее правительство? Конечно, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы выбрать лучшего государственного деятеля. Однако мы не можем изменить этот мир. Что мы можем сделать? Послушайте, что хочет Бог сегодня от своих детей. Прочтем 7 стих 5 главы послания Иакова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Слово Божье многократно говорит, что когда Христос явится во второй раз и установит свое царство, бедные получат воздаяние, и впервые за всю историю мира это будет справедливое и честное воздаяние. Отмечу вам, что на это указывали все пророки. В книге Исаии, 11 главе, 4 стихе мы читаем: «Он будет судить бедных по правде». Этот мир всегда был несправедлив к бедным. Если вы думаете, что, голосуя за очередную политическую партию, вы делаете добро бедным, вы ошибаетесь. Я не пессимист, но, скорее всего, вы просто не сможете разобраться в политиках, которые так жадны до власти и денег, что потребовать от них поступать правильно было бы равносильно потребовать невозможного. Не имеет значения, какие именно обещания они дают. Они ведь все равно не собираются помогать бедным. Единственная наша надежда – это Господь Иисус Христос. Если и есть еще люди в этом мире, которые интересуются Христом, то это именно бедные люди. Потому что Бог хочет дать справедливое воздаяние, когда Он установит свое царство на земле. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Это очень важные слова. Только второе пришествие Христа может исправить положение бедных в этом греховном мире. Мы снова и снова находим подтверждение этому в Писании. Об этом говорили не только пророки, но сам Христос открыл в Нагорной проповеди, которая будет конституцией Его Царства, что Он воздаст бедным по справедливости. Об этом можно прочитать в Евангелии от Матфея в 6 главе с 19 по 24 стихи. А теперь мы с вами обратимся к прочитанному стиху послания Иакова. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Другими словами, засеяв свое поле, земледелец не выходит на следующее утро посмотреть, не наступило ли время собирать урожай. Иаков говорит: «Будьте терпеливы, жатва наступит». Мы часто слышим, как христиане говорят, будто они вышли на Божью жатву, когда идут благовествовать и распространять Слово Божье. Я бы так не сказал. Дело в том, что когда Господь Иисус посылал Своих учеников к погибшим овцам дома Израилева и говорил им: «Жатвы много, а делателей мало», был конец веков. Они жили в конце времени закона. Каждая эпоха заканчивается судом. Настоящее время тоже когда-то закончится судом Божьим. Вот тогда и наступит жатва. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, Господь Иисус сказал, что Он пошлет ангелов Своих собирать урожай. Верующие люди не являются Божьими жнецами. Бог Сам будет отделять пшеницу от плевел. Он не поручал делать это нам. Но что же мы делаем, когда распространяем Слово Божье? Господь Иисус также является сеятелем. Он сеет семя. Я полагаю, что сеять семя Слова Божьего – это и есть мое дело. Я преподаю Слово Божье и проповедую его. Я только сею семя. Мое семя падает на добрую почву. К сожалению, его туда попадает не так уж много, как хотелось бы, но слава Богу и за это. Наше дело – сеять семя. Прочитаем послание Иакова, 5 главу, 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Писание учит нас жить, ожидая пришествия Христа. Прочтем следующий стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». Представьте себе, каким будет наше смущение, если Господь Иисус придет в то время, когда мы сидим и судим кого-то другого. Вы внезапно увидите себя со стороны в присутствии судьи. Поэтому Иаков говорит нам: будьте готовы, исправьте свои дела, прежде чем Он придет, иначе Он будет Сам исправлять их. Очень важно, чтобы верующий человек это понимал. Обратимся теперь к 10 стиху. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Да, дорогие друзья, пророки являются примером для нас. Они страдали и были терпеливы. Посмотрите, какой интересный пример приводит Иаков далее, в 11 стихе. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Вы слышали о терпении Иова. Все, что я знаю о терпении Иова, это то, что я о нем слышал. Перечитывая книгу Иова, я не раз убеждался, что этот человек был очень нетерпелив. Сколько он претерпел? Я думаю, что Иов учился терпеть. Возможно, по характеру и был нетерпеливым человеком, но Бог учил его терпению. «И видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Иными словами, Господь полон жалости, сочувствия и сострадания. Нужно до конца пройти испытание Иова, чтобы понять, какой великий урок он получил. и увидеть, что Господь действительно был сострадателен и великодушен к нему. Прочитаем дальше 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни какою другой клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждением». Другими словами, друг мой, когда вы собираетесь пообещать что-нибудь, воспринимайте это так, как если бы вы находились в зале суда и давали клятву говорить правду. Вот каким представляется мне обещание христианина. Я помню, как однажды мой отец пошел в банк взять ссуду, чтобы начать хлопковое предприятие. Банкир был очень занят и сказал отцу: «Пойдите прямо и возьмите деньги сами». Мой отец возразил: «Но я еще не подписал бумагу». Я никогда не забуду, что ответил банкир. «Если вы сказали, что вы вернете деньги, то это то же самое, что подписать бумагу. Вы можете подписать ее позже. Я хочу сказать, что ваши обещания должны быть такими же вескими. А ведь есть люди, которые, даже когда они клянутся на Библии, говорят неправду». Вторая тема посвящена молитве и говорит о силе, которую имеет молитва праведного человека. Прочтем 13 стих. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». Иаков говорит, что злостраждущий должен молиться, а петь псалмы должен веселый. В церкви, где я был пастором несколько лет назад, человек, который отвечал за пение во время богослужения, перед тем, как объявить новый гимн, говорил присутствующим: «А теперь все встаньте и улыбнитесь». После богослужения я неоднократно говорил ему: «Разве ты не знаешь, что в этом собрании есть люди, которым не до улыбок? Когда я смотрю на них, я вижу доктора, который был занят всю неделю, заботился о своих пациентах. Я также вижу женщину, которая работает продавщицей в магазине. Она очень утомлена и выглядит очень усталой. А ты просишь их встать и улыбнуться». Нет, не нужно вставать и улыбаться. Те, кто злостраждет, пусть молятся, а те, кто весел, пусть поют псалмы. Некоторые люди приходят в церковь и начинают изображать из себя бодрых и радостных христиан. Мы должны иметь эту бодрость и радость в своих сердцах еще до того, как придем в церковь. Но не нужно надевать на себя маску. Перейдем к 14 стиху. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Недавно в маленьком городке недалеко от Лос-Анджелеса произошел трагический случай. Один человек прекратил давать инсулин своему маленькому сыну, заявив, что Бог должен исцелить его. Ребенок умер. Отец, который был так фанатично настроен, сказал: «Бог непременно воскресит его из мертвых, потому что над ним был совершен обряд помазания». Руководитель деноминации, к которой принадлежал этот человек, сказал, что он никогда не учил ничему подобному. Я верю, что это так, потому что я имел несколько случайных встреч с этим человеком, который преподает богословие в одном из известнейших учебных заведений. Он сказал мне: «Я согласен с вами в том, что не каждый христианин должен быть здоров физически. Необходима особая воля Божья на то, чтобы человек получил исцеление. Такова и моя позиция. Если вы настаиваете, что Божья воля заключается в том, чтобы каждый верующий человек, который болеет, был исцелен, то логическим заключением из этого утверждения было бы, что христианин никогда не умрет. Он будет исцелен от любой болезни, которая приводит к смерти». Я бы сказал, что это смешно. Я был исцелен от рака, но я все равно ожидаю смерти, если, конечно, Господь Иисус не придет раньше. Учить людей, что воля Божья заключается в том, чтобы исцелить всех больных, это жестокий обман простых верующих. Обратите внимание, что Иаков здесь не задает никаких вопросов. Он говорит: «Болен ли кто из вас?» И что же тогда нужно делать? «пусть призовет пресвитера в церкви». Это первое. И второе. «Пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». В Новом Завете есть два прекрасных греческих слова, которые переводятся как «помазать». Одно из них используется в религиозном смысле. Это слово «хрио» в греческом языке. От него произошло слово «Христос». «Христос» — это «помазанный». Слово «хрио» означает «помазать кого-либо благовонным маслом или елеем». Оно используется только 5 раз в Новом Завете и упоминается в отношении помазания Христа Богом Отцом и Духом Святым. Другое слово, которое тоже переводится как «помазать», это «алейфо». Мы встречаем его в Новом Завете множество раз. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 1 стихе, мы читаем: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». А в данном случае оно просто означает «помазать маслом свои волосы, чтобы внешний вид был в порядке». Один из комментаторов толкует слово «алейфо» как «земное и светское слово». Первое же слово «хрио» — это «святое и религиозное слово». В этом стихе используется слово «алейфо», и все, что оно означает здесь, это «натереть маслом». Помните, когда Езекия был болен, на его нарыв положили лекарство? Я считаю, что Иаков говорит здесь о таких же практических вещах. «Позовите пресвитеров, чтобы они помолились, и сходите за самым лучшим доктором, которого только знаете». Дорогой друг, в случае болезни вам необходимо принимать лекарства. Я думаю, ошибочно считать, что здесь идет речь о какой-то религиозной церемонии, которая заключается в том, чтобы помазать маслом из бутылочки голову больного, как будто в этом действии есть что-то исцеляющего. Я не нахожу здесь ничего подобного. Иаков слишком практичен для этого. Но главное, что Иаков – это муж молитвы. Он говорит: «Призовите пресвитеров помолиться». Вот почему, когда я болен, я прошу других помолиться обо мне. Я верю в священство верующих. Иаков говорит об этом совершенно ясно в 15 и 16 стихах. Прочтем их. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И молитва веры исцелит болящего». Когда вы больны, вам нужно позвать кого-то из детей Божьих, чтобы помолиться с ними. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Мы должны исповедовать наши грехи Богу, а также наши провинности друг другу. Если я чем-то обидел вас или причинил вам какой-то вред, то я должен исповедать это перед вами. Но я не стану исповедоваться перед вами в своих грехах, и я также не хочу, чтобы вы признавались мне в своих грехах. Вы должны признаться в них Господу. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Читаем мы в 1 послании Иоанна, 1 главе, 9 стихе. «Я не могу прощать грехи, и никакой священник не может простить или отпустить грехи, только Бог имеет право сделать это. Много может усиленная молитва праведного». Иаков был великим мужем молитвы. Его называли «колени старого верблюда», потому что он проводил так много времени на коленях в молитве, что они стали мозолистыми. А здесь он говорит о другом великом муже молитвы, об Илии. Прочитаем 17 и 18 стихи. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Можете ли вы представить себе такое? Илия 3 года удерживал дождь. Дождь не мог пойти, пока он молился. Священное Писание говорит, что вы человек, подобный Илии. Илия не был каким-то особенным, сверхъестественным существом. Он был человек, подобный нам, но он усиленно молился. И мы сегодня нуждаемся в том, чтобы научиться молиться так же. А теперь прочтем последние два стиха послания апостола Иакова. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Обративший грешника от ложного пути его. Некоторые богословы считают, что под грешниками здесь подразумеваются дети Божьи, которые сбились с пути. Однако я думаю, что здесь идет речь о неспасенных людях, которые еще не пришли к истине, и покроет множество грехов. Когда человек приходит к спасительному знанию о Христе, его грехи, хотя бы их было великое множество, покрываются кровью Христа. Чудо оправдания верой заключается в том, что однажды Бог простил все наши грехи. И они удалены навсегда, удалены от нас так далеко, как далеко восток от запада. Это удивительное заключение для такого практичного послания, как послание Иакова. Итак, обсуждение пятой главы подошло к концу. Мы надеемся и верим, что Слово Божье из святого послания Иакова произведет обильный плод в ваших сердцах. Русский поэт Жемчужников в стихотворении «Притча о сеятеле и семенах» сказал так: «Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готовя стократно умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышит». В Евангелии от Луки, в 8 главе, записана притча о сеятеле. В ней Иисус говорит о четырех видах почв, на которые падают семена при посеве. То, что упало при дороге, было затоптано или склевано птицами. То, что упало на камень, быстро засохло. Семя, упавшее в терновник, не могло расти из-за мощных ветвистых корней. И только то, что упало на добрую почву, дало обильный плод. Иисус так объясняет эту притчу своим ученикам. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божие. И далее в 15 стихе мы читаем: «А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Мы молимся о том, чтобы сердца наших слушателей оказались доброй почвой для Слова Божьего. На этом мы заканчиваем последнюю лекцию, посвященную посланию Иакова. Всего вам доброго, дорогие друзья, и да благословит вас Бог!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в нашей жизни происходит иногда застой в нашей вере? Об этом я и хотел сегодня напомнить. Откладывание. Завтра. Но не сейчас. Ты не сможешь. Ты не победишь. У тебя не получится. Не в этом году. Это самое страшное. Не в этом месяце, с понедельника. Потерпи. Ну давай уже еще догрешим там уже, а потом все вместе. Оптом. Вас не посещала такая мысль? Меня посещала. Я не великий грешник. Но все мы, братья, много согрешаем, Иаков пишет. И иногда посещает такая мысль: отложи на завтра твое покаяние. Отложи на завтра. Отложи на специальный месяц, на специальную дату, с дня рождения. Откладывание — это проклятие. Отрекись и просто сделай этот шаг веры и скажи: сегодня, сейчас и больше никогда.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Рассказывают о диспутах между Луначарским и Веденским. Я читал некоторые. Ответом на подобные поиски людей было слово, сказанное Веденским. Просто Бог его вдохновил. Он сказал всего несколько слов на тему «Не может быть, что нет Бога». Посмотрите повнимательней на мир. Не может быть, что нет Бога. Кто-то прошел, кто-то оставил свой след, кто-то остановился, кто-то согрел и подобрал.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Все взоры были устремлены на Вартимея. Христос увидел эти крики, повторные крики. Даже несмотря, что заставляли молчать, он увидел эти робкие, но более и более уверенные шаги. И вот он пришел. Как вы думаете, что Христос сделал? Он задает ему главный вопрос: что ты хочешь? Но вы знаете, этот вопрос вот в этом контексте звучит достаточно странно. Может быть, ученики зашептали: Господи, он же слепой, он же поэтому и кричит. Мало ли они видели этих слепых, больных, хромых, прокаженных, которые искали Христа. Кажется, ответ был очевиден. Прозреть? Не так все просто. Многие от Христа хотят не прозреть. Они хотят получить некоторое Божие благословение. У них появляется великое искушение любить благословение больше, чем благословляющего. Как это страшно. Это идолопоклонство. Любить благословение Божие больше, чем благословляющего.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Иисус, ты здесь сейчас, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты сказал в Своем Слове, что ни глубина, ни высота, ни широта, ни ангелы, ни бесы, ни власти, ничего не может отлучить нас от Твоей любви, Господь. И когда Ты прикасаешься, Господь, именно это день, когда мы преображаемся, мы меняемся в Твоем присутствии.